Знаете, алкоголь цигары колы. Ой, ама фарсиньоли, ама сикингабу афальми. Скай мугаштир, эми никит бугору посмо мой бегу эмендир. Пурнинай павлир.